0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: одной возвращаюсь, с другой.
1: Над Рижским заливом 5 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году компенсируемые государством лекарства получили 760 тысяч пациентов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году компенсируемые государством лекарства в общем порядке получили 760 тысяч 47 пациентов, свидетельствует публичный отчет Национальной службы здравоохранения за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число получателей компенсируемых лекарств выросло на 3243 пациента или на 0,4%. В среднем один пациент в прошлом году получил компенсируемые лекарства на сумму 446 евро 65 центов, что на 55 евро 51 цент или на 14,2% больше, чем в 2024 году. Лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний, в прошлом году получили 149 пациентов, в том числе 63 ребенка. По сравнению с 2024 годом число получателей этих лекарств выросло на 23%, число детей не изменилось.
2: Про молодежь.
1: У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес в прошлом году был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 13,9% был избыточный вес. У 3,5% констатировано ожирение, а вес 11,3% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, в том числе 6,8% употребляют их в пищу 2 или более раза в день. Почти пятая часть или 18,2% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, 2,4% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. По сравнению с 2022 годом, с 32,8% до 29,4% снизилась доля молодых людей, которые ежедневно выполняют в основном сидячую работу. Одновременно до 40% выросла доля молодых людей, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Больше молодых людей также ежедневно выполняют тяжелую физическую работу или работают в основном стоя. Привычки молодых людей в отношении физической активности вне работы различны. 40,6% молодых людей уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,4% молодых людей, а 2 или более раз в день это делают только 0,7%. В свою очередь 17,7% молодых людей признали, что вне работы физической активностью не занимаются совсем.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, в течение дня увеличится облачность, начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу Шизгара «Цита Сантехника». Закрытие магазина на Гунра «Астрас-8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цита Сантехника». Гунра «Астрас-8».
5: Вот она, новая неделя, вот вам новый день, вот вам новое утро.
6: А более того, я вам скажу, новая Шизгара тоже не за горами, она вот-вот развернется.
5: И время тикает, 7,4 минуты.

0: в новый день, в новое утро, да и в новую неделю. Заходите вместе с нами, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, у нас сегодня 10 августа, 222 день года.
0: Сейчас очень много двоечек вылетит из наших уст. Смотрите, день является 222 с начала этого года. Это еще полбеды, смотрите. А до осени остается целых 22 дня.
1: Но это тоже не беда.
0: Ну, не беда, главное, что двойки потом народ не приносил, когда новый учебный год стартанет.
1: Знаешь, 5 двоек, они в сумме равны десятке.
0: Это клево, это 100% попадание. Ну и до Нового года впереди 143 дня. Что хотелось бы сказать? Сегодня, понятное дело, вас уже познакомили наши новостники с прогнозом погоды на сегодняшний понедельник. Но когда-то 10 августа не всегда был, кстати, понедельником, но отличился какими-то синоптическими рекордами.
1: Значит, самая высокая температура была в 18 году, 31 градус выше нуля в Риге. Самая низкая в Риге в 1987 году, это плюс 11. В общем, как бы, ну что самая низкая? Подтверждает мою мысль о том, что август теплый. Но я вот тут обнаружил, что в Антарктиде был поставлен рекорд вот в эти дни, в 2010 году. Там зафиксировали температуру минус 93,2. Вот чтобы нам не казалось каким-нибудь это утро там не таким, у природы там есть плохая погода. Вот представьте себе, что в Антарктиде сейчас минус 80 с чем-то.
0: Вот это наша антарктидская, я бы так сказал, зимушка-зима. Теперь обратим внимание не туда, не на южное полушарие, а поднимем, ну, мысленно глаза туда вверх и узнаем, что творится с Луной сегодня.
1: 27-й лунный день, он счастлив для всего, сны сбываются, дети прекрасные, а хорош для любой работы, для посадки и посева, если у вас есть где сажать и там сеять. Ну и очень важно для общения с людьми старшего поколения. Позвоните родителям, бабушкам и дедушкам.
0: Там люди на опыте, а они не подведут.
1: День связан с водой и морскими путешествиями, а также это день получения сокровенных знаний. В 27-й день следует как можно меньше смотреться в зеркало и лучше вообще обойтись без него. Имеется в виду и селфи тоже.
0: Но если зеркало находится в вашей ванной комнате, тогда в это зеркало вам придется сегодня заглянуть, поскольку оно у вас, наверное, появится новое. Партнер шоу «Шизгара» на этой неделе – «Цитосантехника». Напоминаем, что «Цитосантехника» закрывает свой магазин в Риге на Гуннара Астрас 8, а это шанс, что сделать правильно – купить сантехнику и не только по невероятным ценам.
1: Как вы понимаете, самые лучшие цены во время финальной распродажи. Так вот, финальная распродажа в «Цитосантехнике» – скидки до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, унитазы, раковины, ну и многое другое.
0: Поэтому не упустите возможность сэкономить. «Цитосантехника» закрывает магазин на Гуннара Астрас 8. Время поспешить.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника».

0: Самое время разбудить вас и сказать, что в понедельник есть те, кто привык что-то не просто, ну, галочку ставить у какой-то позиции, но еще и взять что-то отметить глобально.
1: Сегодня, знаете, можно прям даже разгребать какие-то праздники и поводы, потому что их так много, что глаза разбегаются. Ну, давайте начнем с того, что сегодня Всемирный день льва.
0: Ну, и лев, это, понятное дело, живое существо, это царь зверей, это герой различных сказок, фильмов, мультфильмов. Это, в конце концов, смертельно опасный хищник. Но сегодня так получается, что человек стал для него, для смертельно опасного хищника, еще и самым главным врагом.
1: Ну, а мы, конечно, можем говорить важные, может быть, банальные, но, тем не менее, важные вещи относительно того, что поголовье львов уменьшается, их надо защищать, потому что, во-первых, они страдают от браконьера, во-вторых, от изменения климата, в-третьих, от того, что там осваивают, местные жители осваивают когда-то их территорию, и у них все меньше и меньше территории остается. Но мы хотим обратить ваше внимание на то, что лев – животное уникальное, потому что там и мальчики хороши, и девочки замечательные.
0: И девочки рулят на самом деле мальчиками, как хотят, а мальчики делают вид, что они короли.
1: Вот я бы не согласился. Нет, мальчики-то на самом деле, когда приходят, девочки все так встают в строй.
0: По-моему, они делают вид, мне так кажется.
1: Может быть, как всегда делают вид, но вот это именно то животное, которое удивительно, что за ним можно наблюдать и радоваться и тем, и другим проявлениям. То есть царь зверей, который один громко рычит, так что за 5 километров слышно, и девочки, которые вместе охотятся. Вот это вот женская дружба, когда прайд, девочки пошли на охоту, завалили буйвола. Если бы они не дружили, этого бы не получилось.
0: Согласен, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. А с другой стороны, еще и Симбу возьмем, львенка, который стал, не знаю, там, всемирным любимцем, и, не знаю, одна из первых игрушек у каждого малыша, который вот, ну, последние там годы, там, это самое-самое актуальное. Понятное дело, у кого-то там жирафик, у кого-то там летучая мышь, а у кого-то все-таки вот тот самый Симба.
1: Вот, в этой связи будет забавно сказать, что сегодня день заботливого мужа. Праздник, который придумали, как всегда, в Америке, и, вероятно, придумали с какой-то целью, типа того, что вот смотри, сегодня день заботливого мужа, и если ты заботливый муж, ну, например, купи цветов, или, например, купи вот этот стиральный порошок и постирай, в конце концов, первый раз в жизни
0: сам. Вот, постирай, не просто ей вручи, а сам возьми что-то сделай. Знаешь, это ответка на что? В пятницу, когда мы расставались, ну, с вами, уважаемая радиоаудитория, мы говорили, что был Всемирный день холостяка, а это совершенно другая история. Тот человек, который сам за себя заботился в той, в пятничной ситуации, сам покупал. А тут вот заботливый муж, который принимал всю заботу, получал всю заботу от нее, от своей любимой, взял и развернул вот направление в ту сторону, как электричка, бац, и то, что туда пошла.
1: А вообще, конечно, сегодня везде можно будет думать о том, что же такое на самом деле действительно заботливый муж. Вот так вот там описать двумя словами. Может быть, тот, кому не надо напоминать. А может быть, тот, кто действительно сам обеспечивает весь жизненный процесс.
0: Ну и вот мы сейчас, как люди, которые сами по себе являемся еще и супругами, задумались, блин, а приготовил ли я вот, например, на сегодня что-нибудь такое, что может меня сегодня позиционировать как заботливого мужа?
1: А в общем, ваша очередь, думайте. Да, Международный день биодизельного топлива сегодня. Его придумали для чего? Для того, чтобы мы знали, что биодизельное топливо, оно как-то экологично и полезно.
0: Так.
1: И является альтернативной обыкновенному бензиновому. Потому что там, в этом биодизеле, можно сжигать все, что угодно. Например, какое-нибудь арахисовое масло вместо того, чтобы есть подсолнечное масло. Некоторые говорят, что можно сжигать оливковое, но лучше, конечно, рапсовое.

0: Хотя, по-моему, они так и не начали его сжигать.
1: Ну, может, по-богатому взять. Там мы, греки, нам ну, не экономим. У нас оливки, знаешь, какие. Мы как начнем. Ну, а сам же дизельный двигатель. А, кстати, еще жива... эти дурацкие мысли, наверное, тоже можно там в этом же самом топливе тоже. Ну, а дизельный двигатель придумали не греки, а немецкий изобретатель Рудольф фамилии Дизель. Ну, так забавно получилось. И вот первая публичная демонстрация его работы состоялась, представляете, в конце 19 века. Там, в Германии.
0: В 1893-м, именно 10 августа.
1: Это событие приняли считать первым случаем, когда тот самый биодизель и был использован в человеческих целях.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: наши песни.
1: Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника».
3: Тяжело в понедельник начинать что-то большое, глобальное. С другой стороны, когда мы задаем вам вот этот самый ритм, смотрите, что успело человечество сделать когда-то 10 августа. 610 год, первое откровение Мухаммеду, явление ему ангела Джибраила в пещере на горе Хира, считается датой возникновения исламской религии.
4: Значит, в 1498 году английский король выдал исследователю Джону Кабботу награду в 10 фунтов за открытие Канады.
3: Щедрый парень такой был этот король.
4: Время, то есть дату, обратите внимание, 1498 год.
3: Это не единственный открыватель этого дня. 1500 год. Португалец Диего Диош, потерявший во время бури практически всю флотилию, которая шла в направлении Индии, открывает остров Мадагаскар. А на Мадагаскаре...
4: Лемуры.
3: Львы. Вот, опять-таки, день льва.
4: Ну, вообще, львы-то, конечно, на Мадагаскаре только в мультике.
3: Так пингвинов туда тоже там судьба этих сценаристов затащила.
4: Но мы не знаем, что было там, когда Диог Диеш оказался на Мадагаскаре и открыл его. Может быть, остров предстал ему совершенно по-другому.
3: По-богатому. Если по-богатому, давай про Картье тогда еще скажем.
4: А значит, исследователь Жак Картье в 1535-м назвал исследуемые им реку и залив в Канаде именем Святого Лаврентия.
3: Две французские очень фундаментальные вещи были отмечены в этот день. В 1539 году король Франции Франциск, прикольно, ввел в стране государственный язык, приказал составлять официальные документы не на латыни, а на французском. Слушай, он гонит, смотри, Франция, Франциск, еще французский язык. Фра-фра-фра.
4: Ну, да, Великая французская революция, 1792 год, 10 августа состоялся штурм дворца Тюильри, и от власти отстранили Людовика XVI и арестовали его. Чем кончится, знаете.
3: Основан город Чикаго в 1833 году. Это ж не так давно. Представляете, сколько Риги и сколько, оказывается, Чикаго. Кстати, тогда это был не город, а деревня это была под названием Уинди-Сити. Население менее 200 человек.
4: А если честно, я всю жизнь думал, что Уинди-Сити это такая... Ну, как бы кличка Чикаго, не имеющая отношения к реальной действительности, ну, просто выдуманное такое ласковое, знаешь, город ветров, как там, не знаю, Северная Венеция, а у нас там типа город ветров. А оказалось, что была такая деревушка прям с названием Уинди-Сити.
3: Слушайте, ну, деревни когда-то разрастаются, людям нужно что-то там себе строить, что-то делать там, не знаю, там, в конце концов, сантехнику проводить. Помните о том, что нас поддерживает Цитосантехника, у них закрывается магазин на Гуннер Астрас 8, и там распродажа абсолютно всего до 70%, можете сэкономить деньги.
4: Кстати, про деньги.
3: Так.
4: В 1846 году на деньги, завещанные английским химиком Джеймсом Смитсоном, открыто первое научно-исследовательское учреждение в США, а не в Англии, обратите внимание, так называемый Смитсоновский институт. Решение было об этом принято Конгрессом еще там за несколько лет, но все эти годы шли дебаты о необходимости такого заведения для Америки.
3: А Америка была...
4: В конце концов, победили.
3: И Америка была большая, городов было много. В Канаде тоже было много городов. И в 1876 году в этот день совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами было, сказать страшно какое, 13 километров. И люди услышали друг друга.
4: Ну и еще немножко ближе к нашей современности. Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни группы Битлз. Не было здесь злого умысла, не хотел никого мстить, просто он Битлз очень любил, а адвокаты ему посоветовали, что так можно в общем нормально заработать, он с этим согласился. Неприятности начались потом. В 2015 году Google объявил о том, что он теперь не Google, а Alphabet, и будет вмещать в себя и Google, и YouTube, и Android, и даже Chrome, как отдельные компании, и все думают, что это так вот, чтобы жить было интересно. Нет, это антимонопольный комитет. Пришел Google и сказал, значит, если дальше так будет продолжаться, то вы будете монополистом. Так что давайте-ка разделите свою большую компанию на много маленьких.
3: А жирно, дескать, не будет. Ну и закончим мы новостью, где слово не жир, а жер прозвучит. В 2021 году, в этот день, 5 лет назад, Лионель Месси после 21 года в Барсе переходит в Пари Сен-Жермен. И вот жирно от этого никому не стало.
4: Кстати, что касается спортивных новостей, то они у нас, как обычно, в 9:26.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
6: Шискара. Решим все, кроме погоды.
7: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай,

0: И снова здравствуйте. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И у нас в изобретениях сегодняшнего дня то, без чего многие действительно жить не могут.
0: Ведь фундамент утра, которое мы создаем, заключается в том, что снабдить вас полезной информацией, подарить вам какую-то бодрость и, конечно, пожелать вам всем крепкого здоровья.
1: В 1897 году, 10 августа, немецкий химик Феликс Хоффман получил химически чистую и стабильную форму ацетилсалициловой кислоты. Вещество, которое вскоре стало известно всему миру под торговой маркой аспирин. В записях в своих лабораторных, которые сегодня называют свидетельством о рождении аспирина, Хоффман отметил, что новое соединение обладает кислым вкусом, но не оказывает разъедающего действия и поэтому заслуживает дальнейших испытаний. В этом была главная соль, потому что отец Хоффмана страдал ревматизмом и ел тогда салициловую кислоту, которая, в отличие от ацетилсалициловой, она страшно раздражала желудок и, непонятно, вызывала больше побочных эффектов, чем как-то спасала от боли.
0: То есть, действительно, больше он помогал папе или помогал, или вредил его желудку?
1: Ну и вот, ну а новое вещество оказалось значительно безопаснее, при этом не уступало салициловой кислоте по обезболивающему действию. А салициловая кислота у нас, значит, происходит от ив. Там еще в древности жевали кору этих ив. Ива – это саликс. И вот этот болеутоляющий эффект, в принципе, был известен. Главное, и жаропонижающий, кстати, тоже. Главное, надо было придумать нормальную форму
0: этого лекарства. То есть корни во всех проявлениях были растительные?
1: Да, разумеется. Ну и в основе лежали исследования французского химика Шарля Жерара, который впервые получил ацетилсалициловую кислоту из растительного сырья. Но там было столько примесей, и процесс получения был таким сложным, что Хоффману пришлось, по сути, все это переоткрывать.
0: Именно поэтому, когда Хоффману удалось все это сделать, мы получили чистый и, главное, конкретный продукт.
1: Аспирин.
0: Мы делили аспирин, много нас, а он один. Будьте здоровы, мы напоминаем, что с нами на этой неделе Цитосантехника. Цитосантехника закрывает магазин в Риге на улице Гуннара Астрас 8. Это шанс для всех и каждого купить сантехнику по невероятным ценам.
1: Там, в принципе, любая сантехника, и ванны, и душевые кабины, и смесители, и даже мебель для ванны. Я уже не говорю про унитазы, раковины и многое другое. И финальная распродажа, это значит, что цены действительно составляют 30% от начальных. То есть скидка аж 70%.
0: Вот, не упустите возможность сэкономить, поскольку, кстати, насчет 30% от начальных и 30% Рига не знала таких цен. Цитосантехника, закрытие магазина на Гуннара Астрас 8.
2: Партнер шоу «Шизгара» Цитосантехника.

0: Разбуди меня.
1: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации билеты ticketshop.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-0000-468.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера
9: Прежнего».
10: Я знаю пароль.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билешу Сервис».
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
12: Если слушать, то «Радио Рокс».
13: I could stay awake just to hear.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка. В то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году у женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010 году было 1152. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими.
2: Про детей.
1: По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем годом ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 670 до 154 800.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, в течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгара. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
6: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра» «Астрас-8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гунра» «Астрас-8».
7: Ну так и наш выход, Лёха.
8: Да, доброе утро. «Шизгара» не то что началась, но продолжается. Я надеюсь, что нашей компании прибыло.
7: Смотрите, понедельник, 8 часов и 4 минуты.

0: Хорошо, что вы уже с нами. Это 10 августа. Это Шизгара, Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. Посмотрим, что этот день нам несет. Ну, по крайней мере, в плане арифметики.
0: К чему приближает? Он приближает нам к осени, приближает нас к осени. До нее 22 дня остается. До Нового года значительно больше, 143. И вы знаете, у нас сегодня, вот я говорил уже, что это 222 день этого года. И смотрите, до осени 22 дня. Количество двоек сколько получается? Тут 22, и там 3 двойки.
1: 5, ну да.
0: Ну, десятка. Все, в общем, разбор и сбор десятки на составляющие произошел.
1: Да, вот это как бы ученик, который получает, значит, 5 двоек подряд, говорит: мама, а я получил десятку. Ну, не за раз.
0: Давайте мы сейчас не заразно посмотрим, что у нас было с синоптическими рекордами, которые зафиксированы были в этот день.
1: А в этот день самая высокая температура была 31 градуса, это было в 18 году этого века. А вот в прошлом веке, в 1987 году, была самая низкая температура. Но она тоже была не такая уж пугающе низкая, всего плюс 11. Здесь знаешь, что еще? С точки зрения нумерологии интересно, что у нас полно специальных цифр в информации о восходе и закате. Вот смотрите, если догадаетесь, значит, у нас в 5:40 взошло солнце, в 21:16 взошло солнце и 15:35 длина дня. И любой БМВшник тебе скажет, это наши цифры 540, 116, 535.
0: Ух ты, как классно у вас. Ну, ладно, Байшин, Мотовеки подождет, а у нас астрологический прогноз тоже имеет отношение к баварской истории, потому что один из тех, кто составлял как раз этот самый астрологический прогноз, он как раз родом оттуда.
1: Альберт Великий говорит, что 27-й лунный день сегодня, и он хорош для всего абсолютно. Сны сбываются, дети прекрасны, что же может быть лучше? 27-й лунный день хорош для любой работы, для посадки, посева, важно для общения с людьми старшего поколения.
0: Так что смс-ка или звонок кому-то из старших, им приятно будет и вам пригодится.
1: Связан день этот с водой и морскими путешествиями, поэтому можно как-то там воду или море в свою жизнь ввести сегодня. А еще вообще это день получения сокровенных знаний. И поэтому не случайно, вероятно, общение с предыдущим старшим поколением, потому что эти знания кто-то нам сокровенно должен передать. Сегодня рекомендуется медитировать, так как в этот день возможно интуитивное прозрение. Ну и вообще есть смысл как можно меньше смотреться в зеркало.
0: Смотрите, партнер шоу Шизгара Цитосантехника. Цитосантехника объявляет о закрытии магазина в Риге на Гуннара Астрас 8. А это какой шанс? Шанс купить сантехнику по невероятным ценам, которые, может быть, Рига не видела уже лет 30.
1: Самое главное, что ниже уже не будет, потому что это финальная распродажа и скидки до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, унитазы, раковины, ну и многое другое. И обратите внимание, скоро все распродадут, все закончится.
0: Ну и не упустите время, возможность и сэкономить. Цитосантехника, закрытие магазина на Гуннара Астрас 8.
2: Партнер шоу Шизгара «Цитосантехника».

0: не пугал своим бодрым рабочим ритмом, да, раскрасим его, придумаем какие-нибудь поводы для веселья.
1: Для того, чтобы вы, ну, как бы двигались в нужном вам направлении, как будто с попутным ветром. Кстати, сегодня и есть праздник, день попутного ветра, поэтому и любители морских приключений отмечают его сегодня, потому что на силу ветра его направление ориентируются, ну, лишь пилоты, скажем, воздушных шаров или парашютисты, но на самом деле пилоты больших лайнеров, они тоже закладывают этот встречный или попутный ветер, потому что, помню, как-то из Нью-Йорка долетели на 1:10 быстрее, потому что вот был такой попутный ветер. Ну, а вот древние греки вообще считали, что вот есть у любого природного явления есть свое божество. Ну и поэтому придумали там вот эти, иди сюда, красивые глаза, будешь ты у нас... Нет, щеки надуй, класс, будешь за ветер отвечать.
0: Ну, то есть, как пела группа «Браво», вот эти любите девушки простых романтиков, они все здесь вместе, значит, и парашютисты с дельтапланеристами, и отважные летчики. Но самое главное, конечно, в день попутного ветра, это те люди, которые могут грот отличить от стакселя. Люди, которые действительно ставят паруса и ходят по ветру. До ветру, нет, ходят до ветру, под ветром.
1: Ну и так, да, под ветром. Слушай, у меня был одноклассник, который вот в школьные годы еще получил мастера спорта по парусному спорту в советское время, а потом он еще он владел таким видом спорта, как буер. Ну это когда, по сути дела, тот же самый парусник, только он стоит на полозьях с коньками специальными.
0: То есть катамаран на льду.
1: Именно так. И вот как-то он мне предложил покататься. У меня тогда было длинное, нескладное, ну мне казалось так, складное, дико тяжелое пальто. Я пришел вот так удобно, как мне казалось, одетым. Он говорит, смотри, я тебя сначала прокачу сам, а потом ты попробуй. Представляешь, вот Кишозер, где-то от нынешнего Кейзермешца, он говорит, ну вот ты туда вот держи, так вот так управляй. Я, поймав этот ветер, лихо поскакал, переправился на ту сторону, а потом понял.
0: Тормозить.
1: Ну вот он говорит, скидывай вот так вот, поворачивай. Я так пытался это делать. Хорошо. Короче, когда я развернулся, я понял, что ветра у меня нет. Я же не понимал, как ловить тот самый галс, который да. Нужно идти. И просто я через кишку толкал вот этот самый буер.
0: Слушай, вот. Но ты хорошо отделался, потому что гораздо хуже было, если бы ты разогнался и не понимал, как тормозить перед берегом.
1: Отойдите.
0: И там надо было либо взлетать, либо спрыгивать.
1: Куда вы все? Что еще отметим сегодня?
0: А значит, отметим день гиревого спорта, раз уж началось такое. Гиревый спорт, это, если помните, Бонифация, вот это его любимое дело, как смешить детей и всех в цирке. Ну, а вообще, серьезно, мне кажется, сейчас вполне себе незаслуженно забытая дисциплина, потому что, ну, как бы тренажеры современные, гантели и прочая йога. И вот тот мужик с перетянутыми напульсниками руками, который поднимает двухпудовую гирю, да еще как-то ее там подбрасывает, ловит на спину, это как бы совсем чудо.
1: Это цирк, знаешь, начало 20 века сразу мне померещился, там когда пут 16 килограмм. Слушай, ты когда сказал, что Бонифация это лев, а сегодня как раз и совпадает. Сегодня Всемирный день льва, и мы уже говорили о том, что вот львы, которые там внесены в категорию, находящиеся под критической угрозой исчезновения, потому что на протяжении многих лет численность львов стремительно сокращалась из-за этих гадов-браконьеров, ну и торговли частями тела, конфликта с местным населением из-за нападений на скот. Там не понравилось, как там прайд львов себя ведет. Пошли быстренько там.
0: Кстати, это очень важный момент, потому что все говорят обычно о браконьерах, которые там приезжают из Англии, Америки и отлавливают зверей, просто поохотятся. Да? А на самом деле местные уничтожают львов ничуть не меньше, потому что они находятся в конкуренции за какие-то земельные угодья. Эти львы едят там их скот. Они в злобе убивают этих львов, не задумываясь о том, что это животное из Красной книги. Ну, так у них повелось там издревле в Африке. Нам же львы замечательны тем, что есть лев, царь зверей, и львица, царица зверей, которая демонстрирует нам, что женская дружба, возможно, еще у животных.
1: Ну, видишь, как клево там, Леш, сразу женскую дружбу развернул. А вообще-то лев это еще и популярный символ лидерства, уверенности, не знаю, такой-то используют многие мировые бренды для того, чтобы продвигать свой товар. И когда мы говорим вот лев, мы же представляем себе логотипы, кстати, еще бы про кино говорили.
0: Гербы.
1: Да, Пежо, например. Это ж вот, я когда там младшим членам семьи объяснял, все вот это вот такое. Говорит, это левик такой стоит на дыбы. Потом чай Липтон. У них тоже левик есть.
0: Они нам не платили за рекламу. Это мы сами.
1: Ну, хорошо. Эверласт, спортивная экипировка. Куча футбольных клубов от приличных Челси до

0: малоизвестных. Ну, кстати, рижский клуб Рига, он тоже там, да, Галатасарай, что мы же будем говорить, что творит-то, тоже с львиной долей успеха. Ну и когда мы говорим «Лев» и думаем, с одной стороны, как бренд, с другой стороны, кинематограф, когда «Лев» появляется на заглушке, нет, на, нет, не на открывашке, это «Метро Голден Майер» киностудии, это что? Тоже, как бы, они же понимали?
1: Да, а еще «Лев» — это может быть аббревиатура. А как это расшифровывается, подумайте сами.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Стартовала очередная неделя, и, к сожалению, остается меньше времени до начала сентября, когда дорожная обстановка по утрам кардинально изменится. Пока же трафик остается летним, и в данный момент дорожная обстановка оценивается в 2 балла, но ближе к тройке. Дороги загружены на 28% и 9 заторов в городе, которые могут задержать более чем на 5 минут. В первую очередь это Карла Ульманягатова перед ЛПС до Яунмоку в направлении Юрмалского шоссе. Вчера для движения оставалась лишь одна левая полоса. Насколько продвинулись работы, скоро узнаем, в том числе из репортажей наших добровольных помощников. Вы тоже, друзья, присылайте сообщения о ситуации как на Карла Ульманягатова, так и насчет других затруднений, особенно если где-то открылось новое место дорожных работ или изменилась организация движения по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Однако продолжим. По классике плотно на Густава-Замгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на улице Круспилс перед Гранитой, здесь заторы в пределах от 5 до 10 минут. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на погоду. От нее во многом зависит трафик в часы пик. Так вот, днем по прогнозу до 26 градусов и преимущественно солнечно. А вот вечером примерно с 17 часов ожидаются осадки. Так что нужно быть готовыми ко всему. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника».
2: А вот так бывает, человек переедает за пятницу, вечер, субботу, воскресенье, говорит, ну ладно, с понедельника начну жить по-новому, приходит на работу, у кого-то день рождения и накрытый стол.
3: И опять инсулин, сахар, холестерин
2: и привет твоему нутрициологу. Кстати, если у вас сегодня день рождения, поздравляем, вы попали на знаки внимания от родных и близких.
3: Смотрите, кто 10 августа мечтал об нутрициологе вместе с вами. Начнем с Анри Энестле, немецко-швейцарского фармацевта, предпринимателя, который, в общем, основал компанию, которая до смешного похожа на его фамилию, называется Нестле.
2: Смотрите, Александр Глазунов, если что-то нужно было отдирижировать или придумать что-то знаковое для большей части меломанов, это обращались именно к нему. У него тоже день рождения выпадал на этот день.
3: Но самое главное, что он замечательный педагог был. На него многие ссылаются. А еще в 1905 году в этот день родился Кларенс Джон Лафлин, крупнейший американский фотохудожник-сюрреалист.
2: Вообще говоря, о сегодняшнем дне люди разных талантов появлялись. Смотрите, с одной стороны, Вадим Синявский, ну, один из гуру спортивной журналистики, радиокомментатор, по сути дела, наш старший коллега и наставник, ну, виртуально, скажем так. Ну и люди, которые понимают, что вы же слушаете Радио Рокс, а здесь нет-нет, мы затыкаемся, и появляется на сцене какой-то коллектив.
3: И тут мы вспоминаем о том, что сегодня день рождения у Лео Фендера, американского изобретателя, который придумал тот самый знаменитый Фендер, гитару, без которой большая часть коллективов на сцену не выходит.
2: Ну и что, нет никаких вообще ассоциаций с тем, что сегодня Всемирный львиный день, а у человека имя Лео. А может быть, кто-то более очень продвинутый был в семье Фендеров, который понимал, что у парня и пальцы будут расти оттуда, значит, еще и имя такое
3: львиное. А может, просто кто-то в ООН, когда придумывали, что именно сегодня Всемирный день льва, просто любил рок-музыку и сказал, что мы, знаете, в день рождения Лео Фендера, потому что ведь лев это, в конце концов, ну, Лео.
2: Лидер? Тоже.
3: Вот да, начнем с этого.
2: Слушай, ну, поговорили о Фендере. Это мужики сразу там ассоциативный ряд, хорошая роковая группа. Давайте что-нибудь женское вспомним. Какой-нибудь романист великий, который там, не знаю, женщин плакать заставлял, переживать.
3: Ну вот, например, Жорже Амаду, тот самый бразильский журналист, политик, общественный деятель, романист и, конечно, вот, заставлявший переживать женщин. В 1913 году прошлого века родился Вольфганг Паули, физик, лауреат Нобелевской премии, который принцип имени самого себя ввел в обиход.
2: Со мной должны считаться. Ну и теперь люди от кино. Олег Стриженов, красавец, актер театра и кино. Сколько дам было влюбленных в него. Гия Кончели, грузинский композитор, автор бессмертных хитов. Я считаю, что тут одним мимино дело просто не обойдется. Ну и Александр Адабашьян, и кинодраматург, и актер, и художник, кстати, еще. Ну,
3: ты знаешь, на самом деле про Адабашьяна все рассказывают, что он художник в первую очередь, что он замечательнейший художник, а вот все его остальные таланты, это уже как бы прилагается.
2: Ну и, кстати, потом вот он пошел как сценарист, потом его друзья стали говорить, слушай, а что ты в кадр-то зайди? А он говорит, слушай, а если что, я в кадре нормально смотрюсь, так я могу и тут процессом руководить. Вот какая многостаночность.
3: Но получается, что каждый актер, хороший, уважающий себя режиссер и сценарист, должен быть прежде всего художником.
2: Ну, а сегодня день львов, а львы – это лидеры, поэтому будем говорить про музыкантов.
3: Ян Андерсон, автор и лидер британской группы Jet Rattle, родился сегодня. А еще сегодня родился Джон Фаррис, барабанщик австралийской рок-группы In Excess.
2: Ну и вместо свечек, стало быть, свечки там на тортике вам кто-нибудь другой, а вот In Excess в день вашего рождения организуем прямо сейчас.
0: Шизгара.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementra и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
5: Шискара.
9: Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника».
2: Продолжаем погружать вас в атмосферу понедельника. Меня зовут Стас Флоренцев.
3: Меня зовут Алексей Титов. Мы вам уже говорили, что сегодня день биодизеля.
2: Понимаете, как в том...
3: Праздник такой, можно сказать.
2: В той составляющей, которая радует всех поклонников... Нет, всех борцов за климат здоровый. Говорит, а вы на чем приехали? На дизеле. Они так сразу грустно глаза опускают. Говорят, подожди, у нас дизель непростой, у нас биодизель.
3: Я не знаю, кстати, надо поинтересоваться, а много ли сейчас знакомых могут похвастаться тем, что они могут, по крайней мере, в свой двигатель заправить именно биодизель, потому что вот это вот арахисовое и прочее масло, конечно, это, ну, достаточно так даже экзотично. Я уж не говорю про то, что это экологично.
2: Но когда немецкий изобретатель с такой забавной фамилией начинал работать над своим движком, он, конечно, не собирался использовать какие-то такие арахисовые, оливковые и прочие ухищрения.
3: У него вообще другая история была. Дело в том, что 10 августа, в такой же как сегодня, вот в августе в 1893 году Рудольф Дизель запустил первый двигатель внутреннего сгорания, основанный на совершенно новом принципе. Вкратце, если там не нужна была искра, там топливо воспламенялось из-за того, что его воспламеняло очень сжатый в цилиндре газ. Ну а вообще знакомство с двигателями у Дизеля произошло на французском заводе по производству холодильников, а ничего бы то ни было. Он туда устроился сразу после университета и там работал с двигателями, работающих на аммиаке. И тогда он как раз задумался о том, что в принципе может быть искра не нужна. Можно использовать в установках вместо аммиака сильно разогретый сжатый воздух, в который будет впрыскиваться топливо, и все это будет воспламеняться. Ну и, в общем, как бы начал работать. Долго работал, много лет. Добился того, что его двигатель был примерно 20 лошадиных сил, и КПД было 34%, что в несколько раз превышало показатели тогда самых передовых, наиболее популярных паровых машин. Ну и вот, в общем, первый опытный образец запустил в Аугсбурге. Закончилось все это неожиданно, потому что все это рвануло, манометр разорвало. И, казалось бы, здесь надо схватиться за голову, вернуться к холодильникам и опять нюхать аммиак. Нет, Дизель продолжал, пока не добился того, что у него все заработало, все было эффективно. Ну а потом, сами знаете, потом появился Bosch и его насос высокого давления. Все это превратилось в машину, которая обладала мощнейшим крутящим моментом, была экономна. Ну, говорят, что экологично, но зато это был огромный двигатель, который можно было ставить на большие машины, на катера и на локомотивы на железной дороге. А насколько популярен дизель сейчас, можно судить даже по его ценам.
2: Итак, был бы какая-нибудь колесная база, а движок-то мы найдем, подумали его изобретатели. Ну, помним, как ты сказал справедливо, что начинал-то дизель работать на заводе по изготовлению холодильников. Холодильник обычно стоит на кухне, а у нас сейчас разговор пойдет о вашей другой комнате, о вашей ванной комнате. Партнер шоу «Шизгара» — «Цитосантехника». Магазин закрывает «Цитосантехника» в Риге на Гуннера Астрас 8, а это значит, что финальная распродажа, скидки до 70%, и это уникальный шанс купить ту самую сантехнику по невероятным ценам.
3: Любую сантехнику. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, унитазы, раковины и много-много другое. И обратите внимание, это все не бесконечно. Когда все распродадут, акция закончится, поэтому надо, в принципе, спешить.
2: Гуннера Астрас 8. Закрывается магазин «Цитосантехника».
1: Партнер шоу «Шизгара» — «Цитосантехника».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В понедельник, 10 августа, в латвийской столице по-прежнему летний утренний трафик. К этой минуте 4 балла на мониторе и полтора десятка существенных 10-минутных затруднений или около того. Выделим участок Лелорба с Каунсема в сторону центра. Кроме того, притормаживает Вантовый мост на улице Валдемара перед Калпака затор. Здесь еще и ДТП. Карля Ульманя, Гатва, в направлении Юрмалского шоссе. Затор собрался перед ЛЕПС. Далее до улицы Яунмоку для движения остается одна левая полоса. Подросла пробка на Даугавгривас. Это все, что касается Пардаугавы. На правом берегу традиционно притормаживает поток на улице Круспилс, и особенно на Густава-Земгала-Гатве со стороны Восточной магистрали. Здесь пробка уже на 15 минут. И порядка 10 минут можно оставить в Улбраке на улице Института, где также продолжаются дорожные работы. Такова в целом обстановка. Мы видим отличную погоду, ясный солнечный день. Однако уже после обеда в Латвию придет циклон. Условия изменятся. Ближе к вечернему часу пик синоптики обещают дождь. В завершении выпуска инфо о ДТП от водителя грузовика Геннадия Левченко на 8.40. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
2: Доброе утро. Объездная Рижская опять со стороны ГЭС в сторону Кековы. На первом кругу ДТП. Две легковушки и бус. Работает полиция, но Ринда сзади идет от самого почти ГЭСа в сторону Кековы.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент после отпуска посетит восточную границу Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После возвращения из отпуска 17 августа президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии. Президент, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуэц и командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспар Пуденс осмотрит участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления государственной погранохраны. В ходе визита планируется ознакомиться с текущей ситуацией на границе, принимаемыми мерами по предотвращению давления, связанного с нелегальной миграцией, техническим оснащением пограничной службы, а также ходом внедрения решений для умной охраны границы. Кроме того, планируется ознакомиться с запланированными мерами контрмобильности и развертыванием ресурсов национальных вооруженных сил, предназначенных для противодействия мобильности. До следующей субботы Эдгар Ринкевич находится в ежегодном отпуске.
2: Про статистику.
1: В прошлом году в брак вступили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 10 457 браков, что на 252 больше, чем годом ранее. Из вступивших в брак 12 были несовершеннолетними девушками. Несовершеннолетних юношей среди новобрачных не было. Для сравнения, в 2024 году в брак вступили 9 несовершеннолетних девушек, а в 2010 году их было 28. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
2: Про погоду.
1: Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными, и воздух днем будет прогреваться только до плюс 18, плюс 21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон, небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь. В понедельник, начиная со второй половины дня, территорию Латвии начнет пересекать зона осадков, которая продолжит движение и во вторник, в связи с чем на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидается гроза. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во вторник со второй половины дня постепенно сменит направление на северо-западное, западное. В западных и центральных районах порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду. В понедельник днем температура воздуха от 24 до 27 градусов тепла. Во многих местах на побережье Курзема будет на несколько градусов прохладнее. А во вторник в светлое время суток столбики термометров достигнут отметки плюс 16, плюс 20 градусов. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, и погода станет более солнечной, преимущественно сухой. Жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на Гунра «Астрас-8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». Гунра «Астрас-8».
5: На опыте сегодняшнего дня переходим в программу нового часа.
6: Рады, что вы проснулись и присоединились. Мы еще час будем радовать вас чем-нибудь специальным и особенным.
5: Все будет меняться, в том числе и время 9:04.

0: еще раз. Здрасте, уважаемые любители понедельников. Кто любит понедельники, конечно, те, кто проводит их вместе в Шизгара. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Никто не любит понедельники больше нас.
0: Да.
1: Мне кажется, мы прям скучаем.
0: Вот, выплескиваем на вас весь этот поток энергии, поток цифр, если позволите. Эх, червончик, нет, десяточка, скажем так. 10 августа, 222 день с начала этого года.
1: Так. Да, и 22 дня, которые остаются у нас до осени.
0: Ага.
1: Я просто обнаружил, что мы с тобой как-то это не заметили сразу. Мало того, что у нас есть 3 двойки и 2 двойки, которые в сумме 10, так еще и август 10.
0: Вот видите, все вместе. С десяточки начали и в десяточку все дело собрали. Это очень важная, не свойственная любому мужику, между прочим, традиция. Мужик разобрал, раскидал, а дама пришла, вздохнула и там немногословно все это дело собирает. А тут вот мы с тобой десятку взяли на составляющие, разобрали, собрали и смотрите, как красиво получается. Но если мы посмотрим другой календарь, имеется в виду лунный, у нас совершенно другие цифры в нем.
1: 27-й лунный день, он счастлив для всего, говорит Альберт Великий. Сны сбываются, и дети прекрасны. Хороший этот день для любой работы и для общения с людьми старшего поколения. А вообще он связан с водой и морскими путешествиями, поэтому даже если не сегодня, то неплохо помечтать. Значит, в этот день рекомендуется, если умеете медитировать, если не умеете, то можно просто ждать интуитивного прозрения.
0: Или, пригласить того, кто научит вас медитировать. Ну, скажем, такой профессионал.
1: Или кто пододвинет вас к интуитивному прозрению, что может быть даже проще, чем учиться медитировать. Что еще? Еще предостерегают нас от смотрения в зеркало. И мы решили, что где зеркало, там, понимаете, и камера этого гаджета, поэтому селфи на сегодня тоже астрологи рекомендуют отменить.
0: Теперь посмотрим на то помещение, где бывает все-таки иногда зеркало, а это ваша ванная комната. Партнер шоу Шизгара, это Цита Сантехника, закрывают они магазин в Риге на улице Гуннара Астрас 8, а это ваш шанс купить ту самую сантехнику и все сопутствующие вещи по невероятным ценам.
1: Это и ванны, и душевые кабины, и смеситель, и мебель для ванны, унитаза, раковины и многое другое. И самое главное, что это действительно удивительные скидки, как даже меньше, чем в финальную распродажу, до 70%.
0: Поэтому в старое зеркало смотреть не нужно, а нужно смотреть на новую сантехнику и свое новое зеркальце. И запомните, когда все распродадут, акция-то закончится. Не нужно упускать возможность, нужно сэкономить. Цита Сантехника, закрытие магазина Гуннара Астрас 8.
2: Партнер шоу Шизгара Цита Сантехника.

И снова время напомнить о том, что в понедельник можно не только поработать, сделать что-то по дому, можно еще и отпраздновать. Мы уже говорили, что основным поводом сегодняшнего дня, но одним из главных, Всемирный день льва, разбирали на составе.

0: думают о львах, почитают львов и заботятся об их будущем.
1: Ну, если математику вот вспомнить, там, извините меня, статистику, то это жуткие цифры. По свидетельству натуралистов, которые изучают именно этот вид, львы вымерли в 26 африканских странах. Вообще исчезли более чем с 95% своего исторического ареала. Ну и там, если там раньше их там было там более 200 тысяч, то сейчас около 20 тысяч особей.
0: А в общем, если так пойдет, будем радоваться только мультикам и логотипам. А я тут посмотрел на гербах каких городов львы у нас присутствуют. И здесь, конечно, закачаешься, потому что это Лондон, Прага, Цюрих, Гент и Брюгге в Бельгии, Мадрид, Рига и Лиепая. Это для только начала списка.
1: Так начинать надо было с Риги, наверное?
0: Нет, заканчивать надо.
1: А, ну да, согласен, согласен.
0: Чтобы дальше уже никуда не идти.
1: Смотрите, те из вас, кто сегодня вот сейчас движется на своем автомобиле, может, у вас он дизельный как раз, ну, поздравляем, вы счастливый обладатель машины, которая работает на биодизельном топливе. А сегодня как раз отмечается день, международный день биодизельного топлива.
0: Ну, кстати, не обязательно у вас машина именно на биодизельном топливе, может, у вас обыкновенный дизель, но так у вас вообще дизель, значит, мы можем догадываться, что именно в ваш мотор можно и биодизель
1: если
0: попытаться
1: что,
0: слить, терпится, если что-то арахисовое масло, например, ну и прочие экологические виды топлива, которые, ну, в принципе, хороши именно потому, что они экологичны. То есть там выброс не такой ядовитый, парниковый эффект от них не настолько сильнее, ну и так далее.
1: Слушай, мы с тобой как про защиту львов сначала топили, сейчас там про экологию вообще с точки зрения биодизельного топлива. А может быть, нам какой-нибудь вложек еще взять и что ли записать на тему защиты природы. Но на самом деле, пускай это делают профессионалы, у них сегодня тоже есть свой особый повод.
0: Сегодня день видеоблогера. Понятное дело, что придумали это в 21 веке, хотя корни где это там раньше должны были быть. Но просто в 20 веке на каждого видеоблогера был какой-нибудь редактор или цензор. Он ему говорил, как это можно делать, как это нужно делать, и вообще это никуда не пойдет, в эфир не выпустим.
1: Но потом, как перелетные птицы, эти редакторы, цензоры куда-то улетели и, судя по всему, забыли вернуться. К 95% тех, кто выставляет вот эти свои вложки, бложки, и никто не скажет, что этого много, чуть покороче.
0: И вообще это плохо.
1: И вообще это просто плохо. Ну, а давай поржем еще на относительно... Нет, сначала о серьезных. Вообще, что по миру в этот день принято отмечать? Ну, с точки зрения каких-то государств. День независимости сегодня в Эквадоре с одной стороны, и национальный день сегодня реально с другой. Где Сингапур, где и Эквадор. Это просто-напросто как раз разброс весь земной шарик.
0: А это позволяет равномерно распределить радость по планете. То есть, если в Эквадоре, то, значит, по крайней мере, не в Перу надо делать, надо делать подальше.
1: И понятное дело, если салютик сделали справа, значит, салютик сделайте слева.
0: Да, совершенно верно.
1: Кстати, помним о том, что у нас через два дня будем наблюдать то самое частичное затмение солнечное, а с другой стороны поток Персеид, самый его пик придется. Так, что еще из таких несерьезных поводов?
0: Из серьезных поводов, хотя это как посмотреть, день попутного ветра. День попутного ветра, который отмечают любители морских приключений, которые знают, что такое паруса, знают, что такое ходить под парусом. К ним примыкают тут же те, кто летает с дельтапланами, парашютами, парапланами и на нормальных самолетах.
1: Велосипедисты.
0: У велосипедистов другое.
1: Подожди, попутный ветер.
0: Да не бывает у велосипедиста попутного ветра. Ты давно на велосипеде последний раз ездил на нормальном. Там, куда бы ты ни ехал, всегда ветер в лицо.
1: Ага, а как же эти женщины, которые себе грудь подкладывают для того, чтобы с аэродинамикой справиться?
0: Так аэродинамика — это не попутный ветер. А аэродинамика — это прижимная сила или когда правильное распределение воздушного потока. Поэтому им на нормально, когда у них встречный ветер.
1: Хорошо. Знаешь, какой еще несерьезный день в плане того, что вот этого потока? День корректирующего белья. Это тоже праздник, который стоит для того, чтобы на нем заостриться. Ну и как ни странно, а почему не странно, в Штатах сегодня есть особый день. День благодарности группе Дюран-Дюран.
0: Почему, непонятно, но мы, в общем, согласны.
1: Вот тебе лев, вот тебе корректирующее белье.
0: Вот тебе Дюран-Дюран.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Первый пошел, имеется в виду, первый спортивный выпуск на этой неделе. Ну, о грустном. Скончался папа Лионеля Месси, ему было всего лишь 68. Во время чемпионата мира его госпитализировали в больницу Росарио. Сразу после турнира Лионель улетал к нему. И одна из главных футбольных историй, которая предрешившая судьбу игры, это подписание контракта Месси на салфетке. Если кто не помнит, это действительно легенда. Расписались специально, чтобы успокоить тогда папу Лео. Тогда в 2000-м маленький Месси впечатлил тренеров, но клуб сомневался из-за роста, гражданства. В общем, переговоры подзатянулись, и Хорхе, тот самый отец Лео, сильно стрессовал из всего этого. Семья ждала ответа, переговоры затягивались, и отец угрожал клубу, что увезет сына назад в Аргентину. Тут спортивный директор Барсы Решак организовывал встречу с папой, советником клуба по трансферам и аргентинским агентом. И на встрече Хорхе вновь потребовал гарантий, сильно давил, встал, хлопнул дверью, и тогда Решак его вернул. Взял салфетку, на салфетке написал соглашение, представляете, заставил всех расписаться тоже. В Барсе тогда, 14 декабря 2000 года, в присутствии многих там уважаемых людей, технического секретаря, акционеров под свою ответственность, вопреки некоторым несогласованным мнениям, подписали тот самый контракт с игроком Лионелем Месси при условиях соблюдения оговоренных сумм. И хотя это было формальностью, но Хорхе хотел для сына только лучшего.
2: Отличная история.
1: Ну и пока простые болельщики в Аргентине скорбят, футбольные чиновники этой страны удивляют. Сенсация. Федерация футбола Аргентины поддержала Джани Инфантино в конфликте с УЕФА и Конкафом. В заявлении сказано, что работа Джани на протяжении 10 лет основана на, цитата, четкой, стабильной, прозрачной модели управления. А еще они призвали подчеркнуть признание ошибок и извинения. Теперь про футбол клубный. Начнем про местный. Вчера в чемпионате Латвии по футболу сразу 3 матча, 9 забитых мячей. Рига разгромила Огры 4-1. Не менее результативной получилась встреча Супернова и Лепой. Гости из города под Липами забили дважды, увезли победу на запад 2-1. А вот в матче Елгова-Ауда все решил один единственный гол. Ауда победила 1-0, тоже пополнил свой очковый запас. Теперь про чемпионаты, где всегда больше денег и больше зрителей на трибунах. Продать нельзя, оставить. Помните, та самая дилемма, казнить нельзя, помиловать. У Челси нужно продать 16 игроков за 22 дня. Надо же. А кому продать? Сейчас в составе синих 41 футболист. По правилам нужно, ну, максимум 25. Ну, конечно, будут аренды, но с кем-то попрощаются насовсем. А там такие фамилии. Энса, Джексон, Нету, Делла, Пчелобова и многие другие. Закупились лондонцы тогда без проблем. Теперь задачка посложнее. Вспомним еще про одну звезду когда-то английского футбола и про другой английский клуб, про Ливерпуль, который для него теперь в прошлом. Мохамед Салах, который покинул английский клуб, подписал контракт с турецким Трабзонспором и в Турции встретила египетскую звезду так, как будто в город приехал не футболист, а какая-то целая футбольная эпоха. Тысячи болельщиков собрались и в аэропорту, потом продолжился праздник на улицах, потом у стадиона. Песни, флаги, пиротехника, винетный шум, трибун. Какой организатор этого корпоратива? Для Трабзонспора это не просто громкий трансфер. Речь идет об одном из крупнейших контрактов в истории всего турецкого футбола. Салах. Теперь он в Турции. Ну а перенесемся в Бразилию. Там вчера игрок Коритибы по имени Жаси, не в Жазе только девушки, это другая история, Жаси это мужчина, после гола перепрыгнул рекламный щит, празднуя мяч, и провалился в открытый подземный проход, который вел к раздевалке. Самое, ну, не то что комичное, ну ладно, комичное, гол потом отменили из-за офсайта. А Жази после падения получил небольшую травму и был заменен во втором тайме. Коритиба все равно выиграла 2-1, причем это уже второй подобный случай на этом стадионе. 12 лет назад игрок той же Коритибы, Жоэль, любит бразильцы именно на букву «Ж», в стране, где много диких обезьян, после гола точно так же перепрыгнул ограждение и исчез в той же самой яме. Историческое. Можно сказать, что в Коритибе празднование гола – это не просто эмоции, а какой-то экстремальный вид спорта. За прошедшие выходные пляжный латвийский дуэт Граудиня Самойлова занял второе место на турнире «Элит» в Гамбурге, а за океаном первая ракетка Латвии Алена Остапенко и Сэш Уэй из Тайваня вышли в четвертьфинал парного теннисного турнира в Торонто. Ну и про то, что гудело в Риге весь уикенд. Рига на несколько дней стала настоящей столицей мирового спидвея. На трассе Бикерники проходил насыщенный насыщенный гоночный уикенд, подаривший латвийским болельщикам, не только латвийским, аншлаги на трибунах, сразу скажу, сразу несколько ярких событий. Ну, гран-при в начале, полуфинал с Кубка мира среди сборных. Латвия в борьбе с Данией, Швецией и Норвегией провела сильную гонку, но завоевала бронзовые медали. Победа у датчан, 40 очков, Швеция и Латвия набрали по 32, но шведы заняли второе место благодаря большему количеству побед в отдельных заездах. Ну и Латвия, заслуженная бронза, я уже говорил, лидер наш Анджей Лебедев принес команде 14 очков, представляете, из 32. А уже на следующий день внимание зрителей в Бикернике приковал гран-при. В нашей стране индивидуальная гонка. Главный герой – польский чемпион Бартош Смаржлейк. Он выиграл финальный заезд, одержал третью победу в гран-при в нашем городе. Мы доказали, ну не мы, а мастера спидвея, Латвия занимает особое место на карте мирового спидвея. Ну, надеемся, что в ближайшем будущем детали прошедшего турнира и планы на будущее нам в прямом эфире в Шизгаре озвучит председатель трековой комиссии Латвийской Федерации Мотоспорта Владимир Рыбников. Он же, кстати, возглавлял аркомитет Гран-при Латвии по спидвею. Ну вот, хватит на сегодня. Все вкусненькое впереди, неделя только стартует.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Радио Рокс. Только рок. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билебэм, билешусцер.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: В разное время в этот день люди что-нибудь делали знаковое для культурного жизни. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов.
1: Мы не все истории расскажем, которые имеют отношение к музыке, к живописи, к архитектуре, к поэзии, в конце концов. Но что-то главное определенно мы для себя определили.
2: Смотрите, в 1539 году король Франции Франциск I ввел в стране государственный язык. Он приказал составлять все официальные документы не на латыни, как до этого было, а на нормальном французском языке. Это означало что? Это означало, что язык должен был стать письменным и официальным. Не тем, в котором были там какие-то слова, словечки, непонятные формы и жаргонизмы, на котором люди общались, а вот появился письменный французский язык.
1: И как в этот момент повели себя французские врачи и аптекари, интересно? Они сказали, нет, мы отстоим нашу матушку латынь, или тоже перешли на написание рецептов на французском?
2: Я думаю, что они перешли на написание, некоторые перешли на написание рецептов на французском, но остальные писали на латыни, но чтобы их не поймали на том, что они не используют государственный язык, они писали на латыни вот таким вот почерком, который до сих пор, если попросить врача что-нибудь написать, никто не поймет, на каком языке он это написал.
1: Или типа, а я по-французски писал, вы просто читать не умеете. И знаешь, так, говорит, я по-французски пишу. Что ты писал? Валидол. Ну и что ты написал? La Validol. Ну и как там, аспирин. La Aspirin. Oui?
2: Кстати, я думаю, что тогда их независимо от почерка могли,
1: могли
2: схватить за то, что, а где артикли? Дружочек, ты писал валидол, а где артикль?
1: Voulez-vous coucher avec moi? Пошли дальше. У нас 1787 год. О, Вольфганг Амадей Моцарт. Не, подожди, он совсем юный был. Тогда, так, скажем так. Юный Моцарт завершает свою камерную пьесу. Маленькая серенада. Ну, не молодой, скажем, Моцарт. Хороший Моцарт. Который еще не выбирал себе друзей.
2: Да он вообще как бы всегда молодым был, поэтому... Но самое главное, что вот эта вот маленькая серенада, она вечно молодая пьеса, потому что играют ее дети, любят ее дети, и взрослые относятся к ней как к такой, знаешь, ну, маленькая ночная серенада, да, такая забава.
1: Понятно, и Моцарт такой молодой. А кто у нас там? Квинс впереди.
2: В 1895 году состоялся первый Квинс Холл променад, ну, фестиваль, историческое название фестиваля, который проходил в, собственно говоря, Queen's Hall, и суть формата, это был фестиваль классической музыки, и суть формата заключалась в том, что зрители могли свободно ходить по залу или стоять во время исполнения оркестра там с бокалом. Да, речь не о том, что это гламур какой-то, речь о том, что если бы там были сиденья, а люди не ходили, не стояли, то это были бы очень дорогие билеты. А идея убрать вот эти вот сидячие места заключалась в том, чтобы сделать билеты гораздо дешевле. Первый концерт прошел тогда в лондонском концертном зале Queen's Hall, вот именно в 1895 году. Ну и, в принципе, потом эта традиция стала популярной, из года в год продолжалось все это. В конце концов, уже в 20 веке переехал фестиваль в Royal Albert Hall, где, в общем, до сих пор проходит, правда, его уже прибрали к рукам BBC, и теперь он называется BBC Proms.
1: Ну, ты BBC фестиваль это по-прежнему. По поводу кино. 50-й год прошлого столетия. Премьера фильма «Бульвар Сансет» с Глорией Свенсон и Уильямом Холденом в главных ролях. И буквально через 10 лет премьера другая в Лос-Анджелесе. Альфред Хичкок представляет «Психо» с Энтони Перкинсом, Дженнет Ли в главных ролях.
2: Вот.
1: Да.
2: Это, пожалуй, главный фильм ужасов всех времен и народов, с которого вообще жанр начался.
1: Фиск, как
2: 10 августа.
1: 10 августа кто-то фестивалил, а кто-то уже психовал.
2: Кто-то пугал.
1: Ну да.
2: Я бы сказал. Ну и так, чтобы было веселее жить, в 1972 году Пол и Линда Маккартни и группа Wings целиком была арестована в Гетеборге, в Швеции, на таможне, как вы догадываетесь, за провоз запрещенных веществ. Обнаружили у них пакет с гашишом. А для Пола Маккартни, если честно, вот так, когда смотришь на него, так никогда и не скажешь. Да, и может быть, с этим было связано то, что Майкл Джексон в конце концов взял и сказал, они как-то они все-таки, ну, как-то они
1: как
2: себя
1: ведут.
2: Да, за 47,5 миллиона долларов купил права на Битлз.
1: И тогда то, что у Пола и Линда сделали Band of the Run, оркестр в бега пустился, а Майкл Джексон стал богаче на все права Битлов. А для тех, кто хочет сэкономить, наш партнер Цитосантехника. Закрывают они магазин, знаете ли, в Риге на Гунарастрас 8. И это шанс для тех, кто купит, хочет купить сантехнику по невероятным ценам.
2: Как вы понимаете, когда магазин закрывается и распродажа финальная, цены всегда, ну, ниже уже не бывает. Скидки до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, унитазы, раковины, мебель для ванны и многое другое.
1: Таких цен вы не видели много-много лет. А когда все распродадут, то акция закончится. Не нужно упускать возможность, нужно экономить. Гунарастрас 8. Закрытие магазина «Цитасантехника».
0: Культурный слой. На радио «Рокс».
3: Партнер шоу «Шизгара» «Цитасантехника».
4: Ее глаза на звезды не похожи. В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычай.

как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На максимуме перед 9 часами на мониторе были твердые 4 балла, загруженность дорог в моменте достигла 48%, и 22 затора дополнили картину утреннего трафика. В данный момент пробки уменьшились как количественно, так и качественно. Загруженность дорог снизилась до 3 баллов, на большинстве магистралей и улиц восстановилось свободное движение. Однако на Карле Ульмане-Гатве перед ЛЕПС плотный затор от 10 минут. После этого перекрестка до улицы Яунмоку действует лишь одна левая полоса. И остается классика на Густава-Земгала-Гатва перед Брейба со стороны восточной магистрали. Здесь можно оставить от 5 до 10 минут. Перейдем к сводке госполиции за минувший уикенд. Итак, за 3 дня с пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 146 ДТП. Причем в пятницу лишь 54 аварии. Это самый низкий результат для этого рабочего дня. В происшествиях пострадали 15 человек, в том числе трое на электрогаджетах и 4 велосипедиста. Патрульные составили 183 протокола, задержали 7 нетрезвых водителей и одного под кайфом. Только один из них отделался административным наказанием, остальные пошли по уголовной статье. Кроме того, семерым придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. В завершении выпуска еще один репортаж о ДТП от водителя грузовика Геннадия Левченко.
2: Подкину еще одну информацию для монитора. Выезд с Дарсема на круг под мостом Славу. ДТП.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. 20.

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Сколько хорошего успели сегодня сделать мы в понедельник, а что хорошего успеете вы сделать сегодня, 10 августа, решать вам самим.
1: А мы будем мечтать, что вы сделаете что-нибудь хорошее. И не забудете, что сегодня День независимости Эквадора и Национальный день Сингапура. Но самое главное, День заботливого мужа.
0: И льва одновременно. Поэтому лидер с одной стороны, но заботливый лидер с другой. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Попутного ветра и до завтра.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах Билеши-сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
4: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама. Слушайте шоу «Шизгары» на Радио Рокс вместе с магазинами «Цитосантехника». Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8. И это ваш шанс купить сантехнику по невероятным ценам. Финальная распродажа. Скидки до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, унитазы, раковины и многое другое. Когда все распродадут, акция закончится. Не упустите возможность сэкономить. «Цитосантехника». Гуннера Астрас 8.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунетимс АБЦ.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой, моя.
5: Билеты в кассах Билетсервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это радио, детка. Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: квартира.
1: Реклама. Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрас 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
2: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Tell us out, then us

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Radio Rocks. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Первая вещь в нашем райдере, самое главное...
2: 220 вольт.
1: Нет 220 вольт, строить электростанцию.
2: Теперь у нас появились влажные салфетки, закон времени диктует. Ну а так ничего особенного.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Рижским заливом «Полдень». Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары весь август. Не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
6: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрас 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Истомоящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой, и не событий.

я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Владимир Крестовский. Группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Я пью до дна. За тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере.
6: Я с тобой, моя.
4: Билеты в кассах Билешу Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: 28 августа B2 в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрос 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
0: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88.6 FM.
4: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Одна из самых опасных ситуаций на ночной трассе – это ослепление встречным светом. По данным исследования дорожной безопасности, после яркого света водитель может временно терять полноценное зрение на несколько секунд. На скорости около 90 км в час за это время автомобиль проходит почти 200 метров фактически вслепую. В такой момент главное не паниковать. Ну и, конечно, не пытаться, что называется, поймать дорогу глазами. Лучше всего слегка сместить взгляд вниз и вправо, ориентируясь по линии разметки. Она становится главным ориентиром движения. Встречный автомобиль при этом лучше контролировать боковым зрением, чтобы понимать его траекторию. Резких действий в такой ситуации быть не должно. Торможение только плавное, без рывков. Задача проста и спокойна – дождаться момента разъезда, сохранив траекторию движения. Прокол колеса остается одной из самых частых дорожных неприятностей. Многие водители сталкиваются с этим хотя бы раз в год, и далеко не у всех в багажнике есть полноценный набор для ремонта. Главная цель такой ситуации – не ремонт на месте, а безопасное и контролируемое движение до ближайшего шиномонтажа. Самый надежный вариант любой ситуации – это эвакуатор, конечно. Он решает проблему полностью, но требует времени и затрат. Более практичное решение – это ремонтный комплект. Он позволяет быстро заделать прокол и продолжить движение, но носит временный характер и требует дальнейшего ремонта. Правила по тонировке в Европе довольно строгие, и главное различие в том, что в большинстве стран они одинаково жестко контролируются. Как правило, любое стекло и передние, и боковые должны пропускать большую часть света. Допустимая степень затемнения обычно находится в диапазоне от 70 до 75% светопропускания. Это значит, что сильная тонировка на передней части автомобиля почти везде запрещена. Задние стекла чаще всего можно тонировать сильнее, но при условии, что автомобиль оборудован двумя боковыми зеркалами. Но это как бы и так понятно, что зеркала, они есть у всех. Отдельно стоит помнить, что в разных странах контроль отличается по строгости. Где-то проверяют на месте прибором, где-то ограничиваются визуальной оценкой. Но штрафы за нарушения могут быть довольно ощутимыми. Поэтому правило простое. Если машина используется для поезда по Европе, лучше выбирать легкую заводскую тонировку, а не максимально темные пленки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетем, билишу сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии вырос уровень зарегистрированной безработицы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе – 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%, в Земгале и Курземе, соответственно, 4,5 и 4,6% от числа экономически активного населения.
2: Про Евросоюз.
1: Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза. В целом экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинальный ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самой маленькой экономикой объединения остается Мальта. На нее приходится около 0,1% общего ВВП Европейского Союза.
2: Про погоду.
1: В среду вечером, когда в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение, синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами в центральных и восточных районах возможен кратковременный дождь. Ожидается, что ни в одном регионе Латвии небо не будет ни пасмурным, ни ясным. В среду вечером будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. На побережье Видземе с порывами до 13 метров в секунду. Воздух остынет до плюс 12, плюс 17. Поскольку затмение произойдет во время заката, для наблюдения следует выбирать открытое место. Лучше всего у моря или большого озера с хорошим видом на западный горизонт. Астрономы характеризуют предстоящее затмение как одно из самых впечатляющих за последние годы, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут. Достигнет максимальной фазы в 20:57, а в 21 час 11 минут частично затмение Солнца зайдет за горизонт. В других местах Латвии время заката будет отличаться, поэтому и ход затмения будет отличаться. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и закатом будет разница примерно в 20 минут. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за

0: Reklāma.
1: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
6: Радио «Рокс». Твое настоящее.
8: За столом сидели...

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: 3 недели остаются до наступления календарной осени, и как минимум 2 из них будут, наверное, полегче, чем это будет в сентябре. Пока же видим 5 баллов на мониторе, 24 затора на весь город. Есть существенные, но об этом позже. Сейчас у ДТП. Сообщение прислал Алексей Счастливчик на 16:30.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Мукусальский круг, съезд на Мукусалос вроде Рига Плаза, который в левом ряду произошла авария. Стоят машинка и полиция на месте разбирается. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил. Что же касается аварийности, то удивила минувшая пятница. Трудно представить, но это факт. Было зарегистрировано лишь 54 ДТП. Если в сводке нет ошибки, то это самый низкий показатель для буднего дня с начала года. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Лучше, конечно, соблюдать, не нарушать и на гаджеты не отвлекаться. Вернемся к пробкам. Лидирует Карля Ульманя-Гатвы перед улицей Лепая в сторону Юрмалского шоссе. Одна полоса по-прежнему перекрыта, из-за чего собрался более чем 15-минутный затор. Лучше, конечно, объезжать, и варианты тем более есть. И только что прислал сообщение водитель такси Александр Рязанов на улице Лубанос. Между Бралю Каудзешу и Рэмбетес в сторону Дрелинского кольца в левом ряду сломался бус, пробка увеличивается. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты, тикет shop.lv.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
9: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии более четверти жителей брали кредиты для покрытия других кредитных обязательств. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса показывают, что чаще для покрытия других кредитных обязательств брали займы жители с более низкими доходами. Среди респондентов, чей доход на одного члена семьи не превышает 550 евро в месяц, о наличии такого опыта заявили 37%. При этом существенных различий между женщинами и мужчинами выявлено не было. Член правления Бюро кредитных историй Интерс Микельсонс отмечает, что привлечение нового займа для покрытия предыдущих обязательств обычно является серьезным сигналом о финансовых трудностях, особенно если это становится регулярным решением. Он указывает, что в отдельных ситуациях рефинансирование кредитов или объединение нескольких обязательств может быть продуманным финансовым шагом, позволяющим снизить ежемесячные платежи или получить более выгодные условия. Однако, если новый заем берется только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсон подчеркивает, особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежеспособность и не брать на себя обязательства, выполнение которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Как обычно, по будням с 5 до 7 в эфире вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, добра и музыкального кайфа от всего лучшего и любимого на Радио Рокс. Час открыла Ума Турман с новым треком «Не стой, танцуй». А в последнее время стало доброй традицией в нашем эфире отмечать музыкальные события дня сегодняшнего, и такие поводы у нас есть. В этот день, в 1982-м, американская блюз-роковая банда «Джордж Фарагут и Дестройерс» выпустила четвертый студийник «Bad to the Bone». Заглавная одноименная композиция со знаменитым гитарным рифом вошла в саундтрек боевику «Терминатор 2». В фильме под него Арнольд Шварценеггер выходит из бара, и мы понимаем смысл названия «Крутой до мозга костей». Правда, трек был записан задолго до второго «Терминатора», но именно фильм превратил его в символ музыкальной крутизны. Итак, Джордж Фарагут and the Destroyers на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: на радио «Рок Серьга» с треком «Страна чудес». Мы же музыкально продолжим через пару минут, а тем временем из автомонитора узнаем, как складывается дорожная обстановка в латвийской столице на данный момент. Ну а затем у нас уже поджидает группа «Джет Ротал», «Кино», «Земфира», а также «Секрет» с треком «Отправляйся за ней».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Ну что ж, минуло полчаса, трафик в латвийской столице заметно прибавил, загруженность дорог увеличилась с 5 баллов практически до 7, при этом число заторов с 24 скакнуло сразу до 40. Отметим самые крупные затопления.

0: увеличиваться. Сегодня вечером ожидаются осадки, Латвию накрывает очередной циклон, но будем надеяться, что дождь пойдет уже после вечернего часа пик. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачных поездок и безопасных дорог. В завершении выпуска сообщение от водителя грузовика Евгения.
1: Добрый вечер, это Евгений. Наша многострадальная улица Даугавпилс стоит от Кипсела в сторону Болдерая.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На Радио Рокс группа Кино с треком «Дальше действовать будем мы». У нас есть событие, и это 79-й Happy Birthday лидера, вокалиста и флейтиста группы Jet Rattle Йена Андерсона. Именно он в рок-музыке возвел флейту до уровня солирующего инструмента. Причем играл не академически, а двигался по сцене, пел, играл, а также часто выдавал пассажи на флейте, стоя на одной ноге, изображая одинокого менестреля. Кто никогда не слушал Jet Rattle, тот, наверное, удивится. Но в 70-е группа была очень и очень популярна, в 80-е стали играть более агрессивно и даже как-то получили звание лучшей хард-роковой группы года. Однако главное – это тяга к классике, карт и прогрессив-року. И вот это мы как раз с вами услышим в обработке знаменитого барочного произведения Иоганна Себастьяна Чебаха для старинного французского танца «Бурре» в суперхите группы Jet Rattle с Йеном Андерсоном на флейте.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не все разрешено. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс» Горшенев с треком «Рожденный быть звездой». Это группа Алексея Горшенева, созданная после распада кукрыниксов в 2018-м. Мы же переходим к нашему очередному герою, а им является никто иной, как Брайан Адамс. Напомню, его концерт в Риге «Xiaomi Arena» перенесен с 27 сентября на 9 мая следующего года по загадочным логистическим причинам. Но сейчас не об этом. 10 августа 1985-го его четвертый студийник «Restless» или «Безрассудный», выпущенный годом ранее, поднялся на вершину альбомного чарта «Billboard». Из альбома вышли 6 синглов, и все они попали в топ-15 американского чарта, обеспечив релизу глобальный коммерческий успех. Было продано более 12 миллионов копий. На альбоме есть мощный дуэт с Тиной Тернер в композиции «It's Only Love», а мы же послушаем забойный трек «Детки хотят рок». И, похоже, Брайан Адамс оказался прав, потому что спустя 40 лет мы слушаем зажигательный «Kids Wanna Rock» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Столица отметит день рождения масштабной программой мероприятий. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. В праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно». Но в Ригу. В течение двух дней праздничную программу дополнят разнообразные гастрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы, характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя. Вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнит пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду. Он станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоится спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу дня рождения Риги дополнит также уникальная мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Второй час наших вечерних посиделок под девизом «Рок жив» открыл князь с треком «Платим за шута». Мы же отметим появление на свет 10 августа 1909 года Лео Фендера, изобретателя гитар «Телекастер», «Стратокастер» и так далее. Он прожил 81 год, ушел в лучший мир в 91-м. К этому времени на его гитарах уже играли вовсю. Это был основной инструмент для Джимми Хендрикса, Ричи Блэкмора, Рори Галлахера, Дэвида Гилмора, Эрика Клэптона и многих других знатных музыкантов. Есть легенда, что Лео Фендер собирал и продавал аппаратуру, усилители и так далее, но сам толком играть на инструменте не умел, однако изменил звук электрогитары. Мы же послушаем инструментальную балладу «Maybe Next Time», исполненную Ричи Блэкмором. И это яркий пример того, насколько красивым и эмоциональным может быть голос гитары Fender Stratocaster.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Диана Арбенина и ночные снайперы с треком «День рождения». Мы же вновь обратим внимание на дорожную обстановку в латвийской столице. Прям по курсу «Автомонитор», ну а затем продолжим вечер под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Очень скоро группа NXS, «Ленинград», «Танцы минус» и «Ария» с классическим треком «Воля и разум». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Как и обещали синоптики, к вечеру погода изменилась. В Латвию пришел циклон, принес осадки. Уже пошел мелкий дождик. Время от времени он будет идти до полуночи. Это как минимум. Главное, что большинство уже проехало куда нужно. На максимуме примерно в половине шестого вечера на мониторе было от 7 до 8 баллов. Но это в среднем. Несколько бордовых пробок нарисовались не только на карте города, но и на дорогах. Сложнее всего на карте Ульмани-Гатве, где получасовой затор протянулся до улицы Лепы в сторону Юрмалского шоссе. Наоборот, в сторону центра перед Веньвасгатве можно было оставить от 10 до 15 минут. Еще один крупный затор из центра от Валдемара через Вантовый мост до улицы Мелсила. И также тормозит Густава Земгалагатве перед Брейбес в обоих направлениях. И еще отметим парочку приличных заторов. Один протянулся на Брейбасгатве в сторону Юглы, другой на улице Юглас до улицы Мурьяню. За городом на Рижской окружной А5 со стороны Берги

0: На Радио Рокс группировка «Ленинград» с треком «Зарплата». Это то, что волнует каждого и актуально в любом месте и в любое время. Мы же перейдем к еще одному событию из мира рока. Это «Happy Birthday» барабанщика австралийской группы «In Excess» Джо Фарриса. Сегодня ему стукнуло 65 годков, а вообще группу в 77-м организовали три брата Фаррис, главный композитор и клавишник Эндрю, гитарист Тим и наш герой Джо, а также еще трое, среди которых был солист и главный автор текстов Майкл Хатчинс. Успех накрыл In Excess в середине 80-х и продлился до 97-го, когда в лучший мир отправился 37-летний Хатчинс. Эта потеря оказалась для группы невосполнимой, при этом многие треки популярны до сих пор. И по случаю днюхи Джо Фарриса мы слушаем «Need You Tonight», трек, который знает и уважает, пожалуй, каждый на Радио Рокс.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
3: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: каждый раз люди вместе с собой охраняют и нас.
1: На радио «Рокс» песня «Ангелов-хранителей» Игорь Растеряев, которому сегодня исполнилось ровно 46. Питерский музыкант, автор-исполнитель своих песен, актер театра и кино, в общем, разносторонний творческий человек. К року особого отношения не имеющий, но пара песен в нашем загашнике есть, и они порой звучат на радио «Рокс». На этом на сегодня почти все, друзья. Почти, потому что безо всякой привязки к датам заслушаем энергичный и зажигательный трек от группы «Чип Трик» просто для классного настроения. Это из легендарного концерта в японском Будакане 78-го года выпуска. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. И завтра, как обычно, встречаемся в 5. Просьба никому не опаздывать.
2: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
3: I want you to want me.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна, любовь моя как смерть опасна.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать,

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Радио «Рокс». Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
2: В этой глуши мы с тобой пережили больше того, что когда-то хотели. Стаи цветов над полями кружили, тоньше небес, что нас когда-то раздели. Краски на холст ты устало бросала, путая белое с черным в ответах.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: В этой вселенной

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал

Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

восток. Мы пишем письма ветер в спину.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.